Let's snap, не знаю тут, ты же отрош. И не чё, лишь чтоб тут, тут блатош.